многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

0: ienāc un rezervē Lux Express.lv. Tava vasara, tavs ritms, tavs Lux Express.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Верде Электроник.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RB Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RB Electronics или на RB Vehicles LV и получайте подарок.

0: Iekšzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Когда Скайнмор говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Скайнмор. Скайнмор. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielās.

0: iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Verde Electronics.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это Звездный дайджест. Немного о музыкальных новинках. DJ Smash Андрей Ширман представил ремикс на песню «Арго». Релиз сингла осуществили лейблы

Британское новое имя Velvet Music певица Венера представляет свой новый сингл «Большие города». Трек о том, как в ритме мегаполисов можно не потерять себя, а наоборот найти смелость все начать с нуля. В треке сплетаются романтика спонтанных путешествий, легкая усталость от привычной рутины и та самая внутренняя искра, которая толкает на перемены. Попробуй хоть раз сдать обратные билеты. Эта строчка становится

0: маршрута. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: Туда. Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее в РД Электроник.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Бейонсе неожиданно выпустила новый сингл «Morning Dew Dong». Написанная Бейонсе Фаррелл

По клипам Уотсом с использованием кадров из архивов певицы. Morning Dew Dong стал первой новинкой Бейонсе за два года, прошедших с выхода ее последнего полноформатного альбома Cowboy Cotze. Релиз сингла знаменует начало обратного отчета до 45-летия Бейонсе, а также предстоящего переиздания ее второго сольного альбома Beat Zay к его 20-летию. Группа YouTube представила новый сингл Street of Dreams, первую песню со своего будущего студийного альбома, релиз которого запланирован на конец этого года. Видеоклип на песню был снят в Мехико, и в нем группа едет на автобусе, оформленном художником Чавесом Мармолом. В рамках съемок группа дала небольшой общедоступный концерт на крыше этого автобуса, когда

увидел свет новый альбом Сьюки Уотерхаус «Loveland». В третью студийную пластинку британской актрисы, певицы и сонграйтера вошли 14 треков, в том числе вышедшие ранее синглы «Teeny Rising» и «Back in Love». «Loveland» — это увековечивание мест, которые сформировали меня.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Глава DC Studios Джеймс Ганн оставил за собой контроль над финальным монтажом кинокомикса «Супергерл». Об

Вернуться к кино. Актер и продюсер Вин Дизель, согласно сообщению портала Deadline, заявил о начале съемок боевика «Форсаж навсегда». 11-я и последняя часть основной серии «Форсаж», по словам актера, обещает стать самым невероятным финалом. Картина продолжит события «Форсажа 10» и вернет действие в Лос-Анджелес, где четверть века назад началась история Доминика Торетто. Режиссером вновь выступает Луи Летарье, а сценарий переписывал Майкл Лесс.

0: хотите.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18. 18.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест». Еще немного новостей из мира кинематографа. Автор оригинального «Основного инстинкта» Джо Эстерхаз рассказал, чего ждать от новой версии знаменитого триллера. По словам Эстерхаза, в фильме появится не только

прямо и носить более красивую одежду. Становлюсь самым счастливым, признался Айзенберг в интервью The Rock. Напомним, иллюзия обмана стартовала в 2013 году и рассказывала о группе фокусников, совершающих дерзкие ограбления. Во франшизе также снимались Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко. После закулисья реальности

артист. Режиссером ленты выступит создатель оригинального каталога Алекс Кистер. Каталог Манделы дебютировал в 2021 году и стал одним из наиболее заметных аналоговых хорроров десятилетия. Действие сюжета разворачивалось в вымышленном округе Мандела, штата Висконсин.

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на Топ Радио. Вы слушаете Звездный Дайджест. С вами по-прежнему я, Тим Франциси, и это

колл-центра. Это тяжело. Это нужно иметь очень большой опыт, которого у меня еще нет. Вот было бы мне лет 40, наверное, мне было бы вообще по барабану, рассказал звездачу артист. Группа «Звери» объявила

Пановым родилась дочка, об этом 28-летняя певица сообщила в соцсетях. «Это сейчас, наверное, самый трогательный период в моей жизни», — говорит Анет. «Настроение светлое, хотя, конечно, эмоций столько, что иногда они просто переполняют».

0: наблюдать, как появляется новый человек. Разумеется, наши сердечные поздравления. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас прервемся на музыку. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Светская хроника. Светская хроника.
2: Топ-радио. Уикенд.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimī karti saules puķu eļļa Rimī 1 litrs 1,89 €. Rimī.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно
3: тебе
2: вернуться,
3: этого...
2: ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
2: Да.

0: ты тоже заценила, да? Рецепты вообще. Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницу в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10. Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в РД Электроникс.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук,

многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Фанаты южнокорейской поп-группы BTS организовали акцию протеста после отмены запланированного концерта в Чили. Три выступления BTS были

повредить покрытие стадиона перед спортивными событиями. BTS планировали установить круговую сцену весом до 600 тонн. Их также не устроило, что продажи билетов начались задолго до рассмотрения заявки. Поклонники коллектива вышли

более 5 лет отношений. Слухи об их размолвке появились после того, как Маргарет удалила несколько фотографий с Джеком со своей странички в социальных сетях и усилились, когда она не появилась на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Как сообщил источник из окружения пары изданию People,

0: присоединимся к поздравлениям. И на этом, друзья, у меня пока что все. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ-радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест.
2: Топ-радио. All-time favorites.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Из целого лому сава Элви. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola oho, 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее Verde Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок. RD

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто. Удобно. Рядом.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar

0: Джемишкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондер Сала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Клода Сарини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: За годовое съешь бус люати чеддер иги. Трис картас, вел вайрак чеддер сир, вел яуди ига кагарша. Iepazīsties jaunie trīs kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Мышкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

Сарини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Завтра мы перейдем за эту черту.
5: Черту ты перейдешь и так, и так. В любом случае,
4: мне бы обратно
5: тебе для этого...
4: вернуться, да, ты, да, же, да, знаешь. Ты же знаешь.
5: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
4: Да. Потому...

0: мои документы, пожалуйста, вот вам. Ага. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницу в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радио Фест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.